Сейчас магаи кетут чебига чисти помочи, вончика гнезда будем стидин, и наском ногам тутмег вончика гой, вончика го диапта чисига диа, мача апта чискин мечан, чего тайз бетмег гай, ию дебажмон, ге магу апче мечан тутмег гай, вончика гя на нёби хим бигсте из бичагат мен, биетакт вончика, хумак чисига, чим свет боксин, но чим юбиег, вачиег мсвет ни бетси лонгчеп.